Закрываю глаза. Где я? Я боюсь твоей близости. Я чувствую тебя, даже если ты далеко. Но ты не узнаешь моего страха. Где ты? Эта картина всегда предо мной. Отомщу за все. Где ты, незнакомец? Эта картина всегда предо мной. Эта картина всегда предо мной.